0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кроп.ком.

0: Wakacja.com.
1: Утекаю поэзию. Ни скальпелем, ни образуй, там тебе не достануть. Ни словниковой цукровостью. Экзистенция верша твоего, экзекуция фразы. Ты не рука души, ни ровностью этой мясцовости. И тому мы не любим желейное шоколадное. Обьяково успрямаем верши минорны, все накручиваем сенс, небо брудно, палочки ватные, и шукаем бесконцевые выясти у слова просторные.

98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация Кроп.ком.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 8 у Беларусі, 7 у Польшчы. 3 асобы загінулі ў выніку расійскай атакі ў Кіеўскай вобласці. Супрацоўніцу райвыканкаму асудзілі паводле 5 экстрэмісцкіх артыкулаў. Неўзабаве выйдзе з друку другая частка аўтарскай энцыклапедыі Уладзіміра Арлова «Імёны свабоды». У студии с новинами Анна Шайковская. Война в Украине. В вёсце Глеваха Фастаускага района на Киевщине в вынику российской атаки пошкоджены двухповерховый жилый будинок. Загинули двое детей 2023 года на рождение, хлопчик и девчинка, и 39-годовая женщина, мать хлопчика. Про это поведомляет пресс-служба Киевской областной прокуратуры. Поводы попередних даденных у вечера каля дома с находились три семьи с детьми. Женщина занесла в дом двоих малых, каб покласть их спать. Менавіта у гэты момент отбылся выбух. У выніку удару пошкоджаны дах дому и покрыццё поміж поверхами. Успыхнул пожар, який был потушаны ратавальниками. Репрессии в Беларуси. Супрацоўніцу Башанковіцкага райвыканкаму осудили поводле 5 экстремистских артикулов. Говорка про 56-годовую Галину Устюгову, информує Витебская Весна. Имя жанчыны з'явілася на сайте МУС у спісе особаў, датычных да экстремистской деятельности. Менский городский суд признал Устюгову виноватой сярод іншага ў стварэнні экстремистского фармавання, у дискредитации Республики Беларусь и у закликах до санкций. Галина Устюгова была депутаткой Вишанковицкого райсовета минулого скликания, где займалась пытаниями агропромыслового комплексу и экологии. В 2000-х годах узначальвала Ольский сельсовет. Чиновники Министерства экономики Беларуси провели встречу с бизнесменами, чьи товары потерпели на складах российского маркетплейса Wellberries. Им обещают поддержку, але не удакладняют якую. По воду известок ведомства, яны супольно с датчинной компанией российского маркетплейса выпрацовали подходы по мерах поддержки белорусского бизнеса. Для того, как отримать эту допомогу, бизнесмены повинны звернуться до белорусского оператора Wellberries. Дальнейшие процедуры не раскрываются. Неведомо так само, чи отримає бизнес компенсацию за знищенный товар и у яким памере. Продавцам будет оказанная поддержка с уликом выпрацеванного урадом алгоритму у индивидуальном порядку, заходячи со специфики товара, у якія реализуются, поведомила пресс-служба Министерства экономики. Про літаратуру. Неўзабаве выйдзе з друку другая частка аўтарскай энцыклапедыі Уладзіміра Арлова пад назвай «Імёны свабоды». У красавіку пабачыў свет першы том, у які трапіла 410 гістарычных партрэтаў з часоў Тадэвуша Касцюшкі. Днямі беластоцкае выдавецтва «Камунікад» здало ў друкарню другі том і абвясціла папярэднія замовы на кнігу. Сам аўтар паведаміў, што працаваць было вельмі цяжка, бо сёлета не стало шмат близких ему
3: я
2: людей.
3: Я просто с горечью в сердце сказал про то, что когда книга уже была готовая по сутности до сдачи в друкарню, когда уже был сделан макет этой книги, началось вот это страшное черное жниво, якое смерть здійсніла в это лето. Один за одним помирали вельми дорогие, вельми важные для белорусской супольности незалежной люди.
2: Сярод тых, хто апошнім часам пайшоў з жыцця, пісьменнік называе депутата незалежнасці Пётра Садоўскага, кінарэжысёра Юрія Гаштавацкага, пісьменніцу Святлану Курс, акцёра Купалаўца Івана Кушнярука, вартавога Крапівінскага поля Геннадзя Шэпелева.
3: Здавалася, все уже готовый макет, уже вычытана все, адрэдагавана. І тут приходзіць паведамленне пра смерць Майі Тодаровны Кляшторнай. Само, ну, немагчыма было не написать, при я рады, что выдавец это зразумел. А потом, так само, на мою думку, заучасно сышоў и Александр Меленкевич, человек не просто с европейским тваром, а с европейской душой. И он, завершая мою книгу, теперь уже там поставлена кропка.
2: Другий том «Имена у свободы» неузабаве можно будет замовить на сайте кнігарня «Комунікат Шоп» або набить у кнігарнях у Бєлостоку у Центрі білоруської культури і у Варшаві у Центрі білоруської солідарності. Наші новини доступні я так само на сайті reakcja.com та у наших соціальних сітках. Черговий випуск праз годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы пераменная воблачнасць, месцамі кароткачасовыя ападкі, вецер парывамі да 12 метраў на секунду. Максімальна ў дзень тэмпература паветра прагрэецца да 21-24 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск павышаны.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM.
4: Православная программа «Крыночка». Проповедь на библейские темы. Запрошая отец Георгий Рой.

0: Як атрымалася, што ў вас нават зараз заіграе Настасья Хмель, удзельніца гурта Крыві?
1: Ну, на самом деле, так все происходит, как будто бы люди сами появляются рядом. То есть мы выступали на фестивале «Сковоронковый яжмин» называется, под словацкой границей в горах. И просто появилась Настя резко рядом. И так мы познакомились. Она приехала со спевами. Такой варштат, спевы типа проводить. Мы выступали как артисты. И просто случайно, грубо говоря, встретились, познакомились, разобщались. Ну и вот она приезжает.

0: Для тебе гэта яшчэ будзе і імпрэза прымеркаваная да народзінаў, ці заўсёды ты адзначаеш свае народзіны у фармаце канцэртаў, фэстаў, музычнага руху, карацей?
1: Ну, я так, кстати, недавно вспоминал об этом, и последних 3 года, да, в такой форме я провожу. Потому что что может быть лучше концерта на день рождения? Как будто бы так и должно быть.

0: фест.
1: Прыўліку, што гэта ўжо трэці канцэрт, трэці івент Love and Rave. Скажы, калі ласка, для цябе першыя два чым запомніліся?
2: Ох, хороший вопрос. Огульно запомнились настроением, что люди все были с улыбкой, видно были, что все кайфуют, видно было, что это было сделано не зря. Ну и вот хочется третье мероприятие еще лучше сделать. Я об этом думал, что можно улучшить, и подумал, что нужно сменить место там, где мы его делали два первых раза. И в этот раз будет живописное место, такое Черняковская затока будет с одной стороны, а если пройти буквально метров 100, то будет Висла, нет? И то есть шаговой доступности будет вода, хорошая такая природная зона, вообще это как будто заповедник Висла-2000 называется. Как будто бы будет другой настрой, место очень многое делает, правда же, с мероприятием. И поэтому я так думаю, что природа всегда делает только лучше, поэтому этим разом посмотрим, как оно все сыграет вместе.

0: что далей? Вы означаете ваша ина родина, а затем до Нового года что-нибудь такое?
1: Из того, что мне известно, возможно, мы будем разогревом на большом сольном концерте Ковельских псов в декабре.
0: Под Новый год?
1: Ну, что-то такое похожее. В ноябре, ну, нету каких-то заготовленных дат, но это всегда так случается, что может быть какой-то экспромт быть, но из таких дат, которые вот записаны, это декабрь, Ковельские псы. Хорошо разогреть.
0: А что дотично концертами на Vita Life and Rave, то?
1: Четвертая часть. На самом деле еще не думал, но я думаю, что она должна кардинально уже отличаться. Что-то очень интересное. Еще не думал. Не буду вам говорить. Будет 100%.

0: фест.
1: Скажи мне, Кирилл Ласко, чего на этих ивентах больше? Еще ж таки, кахание альбо рейво?
2: Ох, ох, ох. Ну, это громко сказано, рейв, рейв, рейв. Мы аж в такую форму супер-рейв не входим. Это больше у нас такое моего видения, типа лайнапа, как оно складывается. И в этот раз он больше такой дабовый. А когда дабы, то я бы не сказал, что это рейв, как бы, да? То есть это такое что-то немножечко более глубокое. Но так как серия Love and Rave, я решил не отходить от этого названия. И все-таки его оставил на эту эдицию тоже. А чего больше? Чего больше? Сложно сказать. Нужно посмотреть на людей, на их улыбки. Ну и, наверное, все-таки любовь витает на территории рейва.

0: like a man.
1: Маніфест.
2: Да іншых тэм. У вас тут таксама яшчэ і студыйная дзейнасць разгарнулася.
3: Так, пока хотел говорить об одном, вспомнил о другом. Что не так давно, наверное, недели две назад, вышел новый сингл «Этно Пульс». В такой мощной коллаборации с Пашей Лабурдовым, с Ларисой Войс, потом с перкуссистом знаной польской группы «Живёлак», это Яню, ну и на флете «Бахунка». Галена в составе Чеслов тоже постоянно, но неважно. В общем, в такой коллаборации экспериментальный такой трек мы сделали с получением диджериду, беринбау, этнической перкуссии, флейты. И получилось очень интересно, можете послушать на всех стримингах. Но хотел говорить совершенно о другом, о том, что с детства мечтал посотрудничать с Адис Абебой каким-то образом. И так мне посчастливилось, что общая работа получилась у нас с Александром Гелихом, басистом Адис Абебы, который отвечает за их звук, так грубо говоря. То есть где-то около 2-3 месяцев назад у нас вышел дабовый сингл «My Queen» называется. И Саша Гелих сделал нам 2 дабовых микса на этот оригинал. Я выдаю мини-EP из 3 этих песен, который предназначается для проигрывания на больших саунд-системах, неважно каких. Главное, что на саунд-системах можно будет его получить в дар, либо же купить. Уже по ситуации будет видно, но вам так скажу, что очень мощная работа будет.

интересно. 5 часов дороги только лишь до фестиваля. Фестиваль в живописном месте под словацкой границей в горах. Заповедная природа, очень классно. 2 сцены. Первая сцена. Наверняка организатор специально под первую сцену выбрал эту локализацию. Природный амфитеатр. Представляете, что такое углубление идет на низ. На этом углублении сидят люди просто на земле. И внизу такая плоская поверхность, на ней сцена. И представляете, что вы в лесном амфитеатре, в таком горном лесном. Первый раз я в таком месте в каком-то был. Очень классный звук, уже сам делает просто геометрия всего этого амфитеатра. А спускаемся дальше, немножко по тропинке, по лесочку. И там уже дабовая сцена на такой лужайке. Очень колоритно. То есть природный амфитеатр, большие впечатления до сих пор.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 10 у Беларуси, 9 у Польши. Украинские дроны атаковали Москву. Представники Украины и демократичной супольности Беларуси домовились разом высветлять обставины перемещения украинских детей. ТБМ у Лоди вертается до активной працы. У студии с новинами Анна Шайковская. У ночи с 19 на 20 вересня украинские дроны атаковали Москву. По анализе кадров видоводства, проведенному Астра, среди целей ночной атаки опынулся нафтоперерабатывающий завод в Москве. Мэр российской столицы подтвердил атаку на одном из объектов завода. Московский нафтоперерабатывающий завод – одно из наибуйнейших нафтоперерабатывающих предприятий в России, размещенное в московском районе Капотня. Его могутность перепрацовки 11 миллионов тонн нафты за год. Завод забезпечивает около 40% паливного рынка Москвы и 70% запотребования у московского района у бензине и авиагазе. Так само у ночь на неделю под Москвой атаковали больше за 200 дронов, поведомил губернатор Андрей Веробьев. У вынику 2 особы загинули, еще 6 отримали ранения. Совместную заяву про высветление обставина ухвалтовного перемещения украинских детей в Россию и Беларусь и содейничание их вертанию на родиму приняли 19 вересня в Киеве в день Египетского форума Острожских. Представники Украины, белорусских демократичных сил, громадянской правооборонной и экспертной супольности. Авторы документа осудили соудел режима Лукашенко у збройной агрессии Российской Федерации супрать Украины. Выказывали глубокую занепокоенность за документованными фактами незаконной депортации и примусового перемещения украинских детей с часово оккупованных территорий Украины в Россию и Республику Беларусь. И отзначили необходимость объединять намагания для обороны прав и законных интересов украинских детей, которые потерпели в вынику российской агрессии. В заяве подкреслено, что отказность за деяния режима не может покладаться на белорусский народ. А оборона права детей має заставаться совместным гуманитарным и правооборонным приоритетом. Пожарная статистика. От початку года в Беларуси зарегистрировано 5062 надзвичайные ситуации, а маль на 7% больше, чем за аналогичный летошний период. Про это свідчить проведенное выданием позірк анализы даденных от Министерства по надзвичайных ситуациях. Природный характер мела только 21 надзвичайная ситуация. Переважная колькость техногенных надзвичайных ситуаций – это пожары. При этом назирается прикметный рост ахвяров и потерпелых у порównании с аналогичным периодом минулого года. Загинули 382 особи, травмовано 500, знизилась колькость загинулих дітей з 4 до 3. Життя белорусской діаспори, кінопокази, розмовні клуби і зустрічі з гостями. Товариство белорусской мови у Лоді вертається до активної праці. Після протяглих літніх вакацій організатори відновлюють свої основні формати і запрошують супольність долучатися до мовних ініціатив. Каже одна з організаторів Марія Шелєпова.
3: Коль что был вось летний период, у нас так, ну, як что год, в принципе, троху мы такі тихий период зробили, бо, вядома, все роз'їжджаються на вакації, як би і наші наведувальники, і сябри ТБМ, і у нас був ось тільки розмовний клуб, гэта ось 2 місяці. Ось тепер ось ми вже вернулися з такими нашими стандартними мероприємствами, ось у нас, ну, був розмовний, був вечір на столок.
2: Як означалось у розмовця товариства білоруської мови, в Лоді стала головним осередком для заховання національної ідентичності в регіоні. Про організацію мовних курсів, літературних зустріч і культурних мероприємств ініціатива не тільки популяризує білоруське слово, але й створює тривалу простору для згуртування і підтримки тутешої супольності. Наші новини доступні так само на сайті racja.com та у наших соціальних сітках. Черговий випуск «Прац на гадзіна».
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы пераменная воблачнасць, месцамі кароткачасовыя ападкі, вецер парывамі да 12 метраў на секунду. Максімальна ўдзень тэмпература паветра прагрэецца да 21-24 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск павышаны.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Словы з музыкай на радыё Рацыя.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 11, у Польши 10. НАТО заявила об готовности отказать на атаку России. Швейцария ввела новые санкции супраць Беларуси. У Белостоку отбылась встреча с представниками незалежного профсоюза белорусов у Польши. Единость. У студии с новинами Анна Шайковская. Война в Украине. Старшиня военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне заявил, что Украина Альянсу нанесут значные страты России в выпадку атаки на державу Джальце. У НАТО есть около 4000 сторонок плана обороны усходнего флангу. Яны предугледжваюць розныя сценарыі, ад лакальнага крызісу да прымянення артыкула 5 паўночнаатлантычнага альянсу, заявіў Драгоне на штогадавай сустрэчы лідараў НАТО. Ён адзначыў, што абарончае планаванне НАТО прадугледжвае каардынацыю сілаў і хуткае разгортванне вайсковых кантынгентаў у выпадку эскалацыі сітуацыі. Драгоне падкрэсліў, што альянс мае неабходную ваенную структуру, сістэмы і ўзбраенні. Репрессии в Беларуси. Станом на сегодня признанные политическими вязнями 886 человек. Усяго с початку президентской кампании 2020 года такий статус отримали 4815 особ. Гэтыя лічбы называе правоабарончы центр «Вясна». У свою чергу инициатива «Диссидент Баи» поведомляет про 936 политических зневоленных станов на сегодня. З их 119 женщин, 20 человек были отправлены на примусовое лечение. У зневолені 500 дзён знаходзіцца Андрэй Янковіч з Рэчыцы. Падобна, што пераслед Янковіча звязаны са справай маніторынгавага каналу «Беларускі гаюн», які адсочваў з дапамогай відавочцаў вайсковую актыўнасць у Беларусі. Федеральная рада Швейцарской конфедерации постановила ввести додатковые санкции супраць Беларуси. Украина долучилась до санкций, принятых еще 23 красавика Европейским связом. Змены уступили в силу 19 вересня. Обмежевание супраць Республики Беларусь уводится с уликом постоянной подтримки, якую Беларусь оказывает России в войне супраць Украины. У суботу, 19 вересня, у Белостоцким хабе «Новая земля» отбылась встреча с представниками Незалежного профсоюза белорусов Польши «Единость». Чальцы организации имкнутся объединять релакантов и мигрантов для супольной обороны своих працовных и социальных правов, кажа старшиня профсоюза Миколай Минков.
3: Мы сейчас зарегистрировались, але мы не имеем такой особной юридической особы польской. Это, на самом деле, очень тяжко. Свою особистую. Мы являемся часткой профсоюза Конфедерация працы польского. И как ну, филия такая, у них такая система в этом профсоюзе, в складе шмат разных профсоюзов меньших. И мы являемся часткой этого профсоюза, але маем так само свою ну, незалежность и особовость.
2: Профсоюз «Единость» уже назапашвае первый опыт деятельности у Польши.
3: Мы оказываем консультации по справах, связанных с працедавцами, взаимоотношениями с працедавцами. Так само, коли есть уже такие потребная допомога, больше юридичная, у нас есть юристы в профсоюзе, которые могут подготовить скаргу в той же ПИП, и написать у ЗУС, и так само скласти позов у суд працовны. То есть такая может быть допомога.
2: На сустрэчы присутные задали шмат пытанняў, якія тычыліся проблем с банками и легалізацией, со звольнениями у сталым узросте, с розными конфликтами с працадаўцами. Представники профсоюза заклікалі долучаться до их шэрагаў, бо баранить свои правы значно эффективней коллективно и с допомогой официйной институции. Наши новины доступны так само на сайте rencia.com да у наших социальных сетках. Чархов выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі новины, а зараз на дворе.
2: Сегодня на белорусско-польском помежье переменная облачность, местами короткочасовые опадки, ветер порывами до 12 метров на секунду. Максимальное удение температура поветра прогреется до 21-24 градусов со знаками плюс. Атмосферный тиск повышен.
0: Радио РАЦ. станція. Перше трансграничне радіо FM. Сусветний хіт тидня.

0: Сусветный хит тыдня.
1: Новая композиция «Ritual» открывает больше темный и эмоционально напруженный бок Дэвида Кушнера. У центра его познавальный глубокий баритон, який переходит у могутный фальцет и атмосферный поп, побудованный на поступовом нарастании напружения. Песня рассказывает про токсичные отношения, у яких человек знову и знову повторяет один и той же сценар, чекаючи цуду, покуль не разумея, что с этого кола треба вырваться. «Ritual» – другий сингл з будучага другого альбома «Devotion», який выйдет 13 листопада. Головная особливость нового альбома – доследование разных боков отданности. И она может давать человеку силу и отчувание полноты, але может так само поглинать и разбурать. Дэвид Кушнер, «Ritual».
0: Выбранная тобой песня может стать сусветным хитом тыдня на Радио Рация. Усё, что треба, только зайти на сторонку рация.com, знайти посылку «Сусветный хит»

трох концертов на Фора Соль у 2022 годе, которые собрали около 200 тысяч глядачов. У программе «Deutschland», «Зоне», «Du hast», «Arme der Tristan» и другие песни разных периодов гурта. Полнометражный фильм у якости 4K выйдет у кинотеатрах по всем свете 4 листопада и зафиксует не только музыку, але и главную особливость концертов «Рамштайн» – велизарную сценичную вытворчесть, пиротехнику и театральность. А 20 листопада «Live in Mexico City» выйдет так само, как концертный альбом и на физичных носбитах.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси полдень, у Польши 11-я година. Украинские дроны атаковали Москву. Представники Украины и демократичной супольности Беларуси домовились разом высветлять обставины перемещения украинских детей. ТБМ у Лоди вертается до активной працы. У студии с новинами Анна Шайковская. У ночи с 19 на 20 вересня украинские дроны атаковали Москву. По анализе кадров видоводства, проведенному Астра, среди целей ночной атаки опынулся нафтоперерабатывающий завод в Москве. Мэр российской столицы подтвердил атаку на одном из объектов завода. Московский нафтоперерабатывающий завод – одно из наибуйнейших нафтоперерабатывающих предприятий в России, размещенное в московском районе Капотня. Его могутность перепрацовки 11 миллионов тонн нафты за год. Завод забезпечивает около 40% паливного рынка Москвы и 70% запотребования у московского района у бензине и авиагазе. Так само у ночь на неделю под Москвой атаковали больше за 200 дронов, поведомил губернатор Андрей Веробьев. У вынику две особы загинули, еще 6 отримали ранения. Совместную заяву про высветление обставина ухвалтовного перемещения украинских детей в Россию и Беларусь и содейничание их вертанию на родиму приняли 19 вересня в Киеве у деньги 5-го форума Острожских, представники Украины, белорусских демократичных сил, громадянской правооборонной и экспертной супольности. Авторы документа осудили соудел режима Лукашенко у збройной агрессии Российской Федерации супрать Украины. Выказывали глубокую занепокоенность за документованными фактами незаконной депортации и примусового перемещения украинских детей с часово оккупованных территорий Украины в Россию и Республику Беларусь. И означили необходимость объединять намагания для обороны прав и законных интересов украинских детей, которые потерпели в вынику российской агрессии. В заяве подкреслено, что отказность за деяния режима не может покладаться на белорусский народ. А оборона права детей має заставаться совместным гуманитарным и правооборонным приоритетом. Пожарная статистика. От початку года в Беларуси зарегистрировано 5062 надзвичайные ситуации, а маль на 7% больше, чем за аналогичный летошний период. Про это свідчит проведенное выданием позирк анализа даденных от Министерства по надзвичайных ситуациях. Природный характер мела только 21 надзвичайная ситуация. Переважная колькость техногенных надзвичайных ситуаций – это пожары. При этом назирается прикметный рост ахвяров и потерпелых у поравнании с аналогичным периодом минулого года. Загинули 382 особи, травмовано 500, знизилася колькость загинулих дітей з 4 до 3. Життя белорусской диаспоры, кинопоказы, розмовные клубы и встречи с гостями. Товариство белорусской мови у Лоді вертается до активной працы. После протяглых летних вакаций организаторы отновляют свои основные форматы и запрашают супольность долучаться до мовных инициатив. Кажа одна з організаторів Марія Шелєпова.
3: Коль што був ось летній період, у нас так, ну, як штогод, у принципі, троху ми такі тихий період зробили, бо, відомо, всі роз'їжджаються на вакації, якби і наші навідувальники, і сябри ТБМ. І у нас був ось тільки розмовний клуб, гэта ось 2 місяці. Ось тепер ось ми вже вернулися з такими нашими стандартними мероприємствами. Ось у нас, ну, був розмовний, був вечір на столок.
2: Як означалось у розмовце Товариства Білоруської мови у Лоді стала головним осередком для заховання національної ідентичності в регіоні. Через організацію мовних курсів, літературних зустріч і культурних мероприємств ініціатива не тільки популяризує білоруське слово, але й створює тривалу простору для згортування і підтримки тутешої супольності. Наші новини доступні так само на сайті racja.com та у наших соціальних сітках. Черговий випуск прес годин.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы пераменная воблачнасць, месцамі кароткачасовыя ападкі, вецер парывамі да 12 метраў на секунду. Максімальна ўдзень тэмпература паветра прагрэецца да 21-24 градусаў са знакамі плюс. Атмасферны ціск павышаны.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
4: All human rights for all.
5: Высокий ропост жмогов стейсис висьянс.
6: Права чоловіка для всіх.
7: Всі права людини для всіх.
8: Усі права чоловіка для всіх.
9: Вясна. Правоабарончая перадача на беларускім радыё «Рацыя».
10: Вітаю паважаных слухачоў на вольных хвалях беларускага радыё «Рацыя». Вы слухаеце праваабарончую праграму «Вясна». З вамі яе вядучая Ева Бардзілоўская. Ну а далей кароткі анонс сённяшняга выпуску. У Беларусі памілавалі 25 палітвязняў. Іх прымусова дэпартавалі з краіны ў Літву. Пра тое, як разгортваліся падзеі, падрабязна пачуем у рубрыцы «Хроніка». Група незалежных экспертаў па становішчы ў галіне правоў чалавека ў Беларусі, якая дзейнічае пры ААН, выпусціла новы даклад. Ён называецца «Удзел дзяржаўных інстытутаў Рэспублікі Беларусь у парушэннях правоў чалавека ў крымінальным працэсе». Самае асноўнае з гэтага дакладу мы пачуем у рубрыцы «Каментар». А ў музычных паўзах будзем слухаць розныя праекты, у якіх прыняў удзел Александр Чумакоў, музыка і майстар па вырабе гусляў, а таксама ўжо былы палітвязень, які апынуўся ў спісе апошніх вызваленых.

Не уздрыгне болей шкло в окнах ото так, пионеры не знойдуть у болоте танк, и детенок не сгубит своего кота меж бесконцых вокзалов и перестанков. Не журися, дорогая, что ж мы мало плакали, усколосятся поли, расквитнеют маками, зарастут травой воронки с буераками, застанется земля теплая дымя.

Чтоб там темра и зло не пророчили, а нічого больш не змогло чалавецтва придумать гэткага, чтоб ратункам яму было. Чтоб там темра и зло не пророчили, а ничего больше не смогло человечество

Не марнуйся, брат, не зворочивай, плюнь на чмурную метусню. Губишь твар свой чаровной схожестью,

Генеральная прокуратура и судовая система. Группа незалежных экспертов описала то, как на всех стадиях криминального судоводства державные органы Беларуси удельничают у порушениях прав человека. И, кроме того, группа привела приклады задокументованных ее историй про это порушение. Перший этап – затримання і утримання під вартою у ізоляторах часового утримання. Починаючи з 1 травня 2020 року, супрацовники міліції КДБ і ГУБАЗік систематично і адвольно затримлювали тисячі осіб за їх фактичною або усприманою опозицією у Раду. Група в своєму докладі розповідає, цитата, «Один потерпілий був затриманий у 2021 році каля садка його сина двома мужчинами у цивільному одягненні, один з яких ударив його у твар без попередження, тоді як інший скрутив його руку і конфіскував телефон. Другий крок – слідство і утримання під вартою у слідчих ізоляторах. Після затримання людей допитували супрацовники слідчого комітету або КДБ. У слідчих ізоляторах затриманих утримлювали у безчеловечных умовах, у переполненных камерах, что часом кишать прусаками, дымышами, что змушало их людей спать по черзе с причиной обмежеванной просторы. Супрацовники места утримания под вартой нередко ображали да принижали затриманных поводле политично мотивованных подставов. У одним из задокументованных группой выпадков говорится, один из потерпелых расповел, что у следшем изоляторе «Американка», у яким он утримливался у 2023 года, супрацовники КДБ погрожали передать его группе «Вагнер», сместить его у камеру со зневоленными с низким социальным статусом, затримать его жонку и отправить его дочку у притулок. Наступный крок – судовое разбирательство. Подчас судовых разглядов судовые органы систематично порушали правы на справедливое разбирательство. А кроме того, адвокаты зазнавали систематичный переслед. У приватности адвокаты, которые представляли интересы особ, яким предъявлялися политично мотивованные обвинувачивания, были позбавлены своего адвокатского статуса, иные были затриманы. Например, один из потерпелых поведомил о группе незалежных экспертов, что его интересы представляли 6 адвокатов, и все они были позбавлены адвокатского статуса. После этого никто не сгаджался представлять его интересы. Многие опытанные так само стверджали, что их адвокаты были затриманы супрацовниками сил державной безопасности. Амаль все судовые процессы заканчивались обвинувающим присудом. Наступный этап – зневоление. Супрацовники пенитенциарных установ утримливали особ, позбавленных воли поводле политично мотивованных подстав в умовах больш сурового и дискриминационного режима. Их примушали носить желтую бирку на грудях и желтый трехкутник на плечи, забороняли им удел у адукаційних и культурных мероприемствах, доступу спортзалу и наведывание религийных служб, позбавляли их махчимости брать книги на замежных мовах с туремных библиотек, дозволяючи брать только материалы на русской або белорусской мовах. Умовы утримания для зневоленных поводле политично мотивованных подставов, особливо в штрафных изоляторах, были бесчеловечными. Наступный крок – заходы, которые принимаются после вызволения. Репрессии не заканчивались после вызволения человека с тюрьмы. У приватности незадолго до закончения термина по избавлению воли суды, как правило, приговаривали людей до превентивного нагляду на термин от 6 месяцев до 2 годов. У свою чергу сотрудники милиции, а так само ГУБАЗик и КДБ, осуществляли постоянный и пильный мониторинг за людьми, телефонуючи им по телефоне, выкликаючи на допыты и наведывающие и оглядающие их жилье несколько раз на тыдень, уключно с ночью и раницей. Эти проверки и наведывания нередко носили инвазийный и гвалтовный характер, выкликали страх и панику сирот потерпелых да их близких. Один из потерпелых расповел группе незалежных экспертов, что у 2024 году супрацовники ГУБАЗик одночи пришли до его до дому, проверили его на телефон и сказали, что коли яны еще раз коли-нибудь убачить его на протесте, яны будут стрелять ему у колени.
Наступствы. Адвольное затриманне, узяцё пад варту, жорсткае абыходжанне і парушэнні, учыненыя на ўсіх стадыях крымінальнага судаводства, пацягнулі за сабой цяжкія фізічныя і псіхалагічныя наступствы для пацярпелых. Адзін з запытаных паведаміў, што пасля выезду ў Польшчу ў 2023 годзе яму былі зробленыя дзве аперацыі па замене амаль усіх зубоў.

0: авторская программа Пита Павлова на рации.
1: Black Magic Woman. Ланцуг уже распачався. Спочатку песню Black Magic Woman записывая Fleetwood Mac у 1968 годе. Праз два года Сантана зробил я ей свою версию для Абраксас, и вот она стала просто сусветным хитом. Напевно, все чули сантановскую версию.

Про той американский скидроу можно сказать только то, что Себастьян Бах узгадывал, что он вымушен был выкупить у Гарри Мура назву, право корыстаться назвой скидроу, быцем бы за 35 тысяч долларов. Не ведаю. Покинем это на сумление Себастьяна Баха. И вот тут история заплетается у вузел, в такую косу. Глядите, Гарри Мур пишет в своих интервью, что он наупрост учился играть у Питера Грина. Але он николи не спробовал играть докладно, как Питер Грин. Просто учился. Он навод каже в одном из интервью, я николи не спробовал имитовать Питера Грина. Але он рассказывает, что ходил до Питера Грина до хаты, и, напевно, яны разом музицировали. Напевно, это были некие такие неформальные уроки. Не ведаю. Я там не присутничал, а яны про это ничего не кажут. Але в этой истории есть еще одна грань, что, коли Гарри Мур записывал в студии «Back on the Street», Питер Грин присутничал на этой студии. И вот тут, и снова в эту историю выходит гитара Грини. Как же гитара Питера Грина трапила до Гарри Мура? В 1970 году гурт Гарри Мура «Skid Row» выступал на разогреве у Fleetwood Mac. Мур уже ведал Питера Грина, захоплялся им, и Грин фактично взял молодого Мура под свое крыло. После одного из выступов он дал Гарри Муру свой Les Paul на несколько дней. Гарри Мур был в захоплении и сказал, что не может себе ее дозволить. Тогда Питер Грин пропоновал ему продать эту свою основную гитару и отдать за Грини столько, сколько отримается. У Гарри Мура был самый танный с гипсонов на той момент Gibson SG. И он продал свой Gibson SG за примерно за 160 фунтов. Але Грин не захотел брать эти гроши. Поводле вспоминал Гарри Мура, и он сказал, что ему достаточно примерно того, что он сам колисти заплатил за Les Paul. Каля 120 фунтов. Как вы разумели, зараз гэтые гитары каштуют у тысячах фунтов и доляров. Але тады кошты были прикладно в 10 разов меньше. И вот гэтые кошты, яны были так само вельми высокие, и их было складано выкласти за эти гитары. И на той момент натурально Les Paul Грина каштовал ну нашмат болей уже на той момент. Але ён погодился на 120 фунтов, навод не на 160. А фактично, вядома, что... Докладно, навод не вядома. Ти 100, ти 110 фунтов заплатил Гарри Мур Питеру Грину за гэтую самую легендарную гитару у свете. И тады Гарри Мур сказал Питеру Грину прикладно так. Коли ты коли-небудь захочешь вернуть себе гэтую гитару, я отдам тебе ее. И тут... Питер Грин отказал. No, I'll never ask for it back. Я николи не попрошу, каб ты вернул мне эту гитару. И эта история, ну, она ну, настолько нечаканная, бо тут в истории, где весь час присутничают вялизные гроши и вялизные зали и вялизные амбиции, есть люди, которые думают только про музыку, про то, что будет лепей для музыки. И Питер Грин хотел, как у этого заходящего гениального музыки, Гарри Мура, был классный инструмент. И он отдал ему самый лепший, який у него у самого был. Вот эту гитару.

сказкине, а жонку пошлю, не с кем жить буде, я сам не пойду, Жанны не пущу, а я.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 16 година у Беларуси, 15 у Польши. Война в Украине. Оборонцам не хапая ракета. У Менский аэропорт массово затримливая рейсы в Россию. Тихановская отправилась в Нью-Йорк на Генассамблею ООН. У студии с новинами Стась Дедерка. 1670 день войны. Российские оккупанты ударили авиабомбой по эвакуационным пункте у Краматорску Донецкой области Украины. Авиаэксперт Константин Крыволап констатует в Украине суцельный дефицит по всех ракетах. Выдаткована вельми шмат запасов. Ракетов не хапая не только для борьбы с баллистикой, але и для обычных поветренных целей. Проблема обострилась из-за реактивных дронов-шахедов. Заяву об передаче Немеччины 10 ракетов перехопника Крыволап назвал имитацией бурной деятельности. Тем часом керовник военного комитета НАТО Джузеппе Кава Драгоне заявил, что альянс мает 4000 сторонок планирования на выпадок атаки России на усходний фланг от минимальной кризисной ситуации до промога нападу на краины альянсу. Драгоне стверджает, что солдаты системы и узброения все готово, тому Россия стратить значно больше, чем сможет отримать. У протех темы Менский аэропорт массово затримливая рейсы у Россию. Два сегодняшние рейсы в Москву вогуле отмененные. Затримки закранули и іншие направки. Борт у Стамбул вылетел на 1:35 позднее от запланованного. На 1 спозняется самолет до Кутаиси, на 50 до Ташкента. Усе гэтыя полеты Белавия выконывая праз территорию России, а там введены обмежаванні в связи с атакой украинских дронов. Тихановская отправилась в Нью-Йорк. Демократичная лидерка Беларуси прыме удзел у мероприемствах Генеральной Ассамблеи ООН. Про гэта яна поведомила в своем телеграм-канале. Поводле слова Тихановской, в Нью-Йорку она будет размовлять об вызволении политвязнев, об подтримце белорусов, об беспеце и незалежности Беларуси. Вядома, что 21 вересня на полёх тыдня высокого узроўню Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций пройдет министерское мероприемство, присвеченное погрозе, якую Беларусь представляет для региональной и международной безпеки. Его проведут Развяз и Латвия совместно с Эстонией, Ирландией, Литвой, Польшей, Швецией и Украиной. Серед іншого удельники обмеркуют изменливые наступствы политики режима Лукашенко для безпеки, включаючи применение транснациональных репрессий супраць громадянов Беларуси за мяжой. У рамках этой подеи отбудется брифинг Тихановской. Обмежаванне на наведванне лясоў. У 98 районах Беларусі са 118 дазволена свабоднае наведванне лясоў. Пра гэта сведчыць інтэрактыўная карта на сайце Міністэрства лясной гаспадаркі. У 20 районах дзейнічаюць абмежаванні, пра якіх у лясы нельга заязджаць на аўтамабілі і разводзіць там вогнішча, але даступныя пешыя прагулкі, збор ягад і грыбоў. Забаронаў на наведванне лясоў не ўводзілася нідзе. Наши новины доступны так само на сайте racia.com, альбо на аккаунтах Рации в соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск праз годину.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз надворье.
2: Завтра у понеделок, 21 вересня, на белорусско-польском помежже воблачно с прояснениями, часом дождь, ветер порывами 14 метров за секунду, температура по ветру ночи плюс 9-11, день 13-15, выше за нуль.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.
3: Поэтичные раздумы. Авторская программа Андрея Степановича.

0: Па китайску, так само можно про осень. Дык яна, агульна сусветная. И что ж тут говорить? И ночь выглядает подобно у разных частках свету. А что про ночь будет крыху поздней, обяцал я не так давно, пришел за тем час, каб дотримать слова. А пошла верша, осеньские листы, чапер на мове венгерской.
1: Візьма Белшавіца, пісенька в начную слоту. Пераклад з латышскай Васіля Сёмухі. Ты спіш, і спіць між нами далеч, і шепча далеч ад дажджу, і пырскаў шум, шушу, шушу, па бруку, па бляшаных дахах. Ты спіш, і спіць між нами далеч, мої втякають слови в ноч. Праз лужи йдуть, ідуть праз дощ, вандрують слови темним шляхам. Дажджу не падать не льга, не льга. Хоть ведає, що раздушить, аб камінь груді має можа. Не бігчи словам не льга, не льга. Хоть ведають, что потушить губами далеч не льга, Божа. Ты спишь, и спить между нами далеч, и в словах далеч рудить гук, яны як сердца, які тук-тук, у такт адзіны дождь и словы. Ты спишь, и спить между нами далеч, начнули слоты.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17 година в Беларуси, 16 в Польше. Украина может не публично отреагировать на ретрансляторы в Беларуси. Белорусские заводы скорочают вытворчесть. Школе у Новоградку присвоили имя Язепа Дроздовича. У студы с новинами Стась Дедерка. 1670-й день войны. Украина может не публично отреагировать на працу в Беларуси ретрансляторов, которые помогают керовать российскими дронами. Про это выданню позерк заявил амбассадор по особливых доручениях Министерства замежных справ Украины Ярослав Черногор. Поводле украинского боку 4 ретрансляторы в Гомельской области обновили працу в вересне. Яны повеличивают далекость полету БПЛА и дозволяют керовать ими в режиме мирального часу. В Киеве стверджают, что с их допомогой 13 вересня были атакованы украинские техники и заправочные станции каля польской мяжи. Притом, на думку Черногора, нападу на Украину с территории Беларуси на сегодня не чекается. Цитата: «Великого сконцентрования войска нема, и, умовно кажучи, повторения подеи у 22-го года в найближайший час не будет, але это не означает, что Беларусь перестала быть погрозой для Украины». Тем часом об разморозце относинов помеж демсилами Украины заявил головный дарадца Светланы Тихановской Франа Квячорка на 5-м форуме Островских у Киеве. Поводле его слов, двери приотчиненные, теперь важно наполнить это практичным изместом. Цитата: «Мы собрали рабочую белорусскую группу, распрацевали пропановы по проектах и напрямках супрацы, передали в МЗС Украины. Наступный крок – створить такую координационную группу с украинским боком». Конец цитаты. Терминовым питанием Вячорка назвал вырашение проблемы у белорусов во Украине, легализационных, банковских. Другий основный напрямок – это стратегичная международная супраца, куда уваходит отказность режиму Лукашенко и взаимная подтримка на международной арене, додал дарадца. Политик анонсовал тягом месяца несколько ивентов у Киеве, у тем лику проведения выставы, присвеченной белорусской войсковой традиции. Про экономику. Официальная статистика поведомляет про рост белорусской промысловости, але ее реальный стан можно просочить по внутренних документах самого Министерства экономики. Представительство по экономике и финансах Объединенного переходного кабинета Беларуси проанализовало бюллетень Науково-доследчего экономичного института Минэкономики с выниками опытания керовников промысловых предприемств. Один из ключевых сигналов – падение попыту. За месяц его баланс снизился на 14 пунктов и перейшел в отмовную зону до минус 6 пунктов. На предприемствах скорочается вытворчесть. Про это поведомили 36% опытанных керовников. Погрешаются и финансовые показчики. 34% предприемств поведомили про снижение прибытку, а средняя рентабельность галины склала менее за 7%. Таким чином, зауважают эксперты АПКБ, реальный стан белорусской промысловости адлюстровывают не телевизионные сводки, а личбы во внутренних документах державных органов. У Беларуси растет колькость шпитализации с ВРВИ, острыми респираторными вирусными инфекциями. Причем фиксуются тяжкие респираторные инфекции, которые перерастают у пневмонии. Мают месяцы так званые атиповые узбуджальники. Про это проинформовали у Менской городской клиничной инфекционной больницы. Рост захворывания усупал с початком навучального года. Грипп покуль не регистрируют, сезон почнется поздней. Школе у Новоградку присвоили имя Язепа Дроздовича. Имя белорусского мастака, этнографа и письменника теперь носит средняя школа номер 7. Как рассказала директорка школы Алена Казак, каб отримать згоду на присвоение имя, довелось шукать свояков мастака. Дроздович не имел детей, тому знайсти его родных было непросто. Урэшце супрацовники музею имя Дроздовича у Шарковшинском районе допомогли отшукать далекого свояка, який дал згоду. Поводле директорки, лёс Дроздовича ще связанная с Новоградком, у приватности у 1927-29 годах, и он выкладал малявание у Новоградской белорусской гимназии, створил цикль працев, присвеченных Новоградчине. Наши новины доступны так само на сайте рация.ком, альбо на аккаунтах рации в соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сагодину.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз на дворе.
2: Завтра понеделок, 21 вересня, на беларуска-польском помежжи воблачно с прояснениями, часом дождь, ветер порывами 14 метров за секунду, температура по ветру у ночи плюс 9-11, в день 13-15 тепла.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио ФМ. Іде хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
3: Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце. Фестываль інтэлектуальнай кнігі «Прадмова» завершыў прыём заявак на ўдзел у сезоне 2026 года.
4: Конечно, шмат кто из белорусских авторов пильнует за этим календаром, и, можно сказать, это одна из центральных подзей для белорусской литературы.
3: Сержук Долгушев збирает сродки на выдание своей книги про лирництво.
5: Я уже с 2015-го начал играть на лире, цікавиться инструментом, шукать материалы.
3: А так само рецензию на поэтичный сборник Нила Гилевича «Октавы».

0: Старонки з книги.
1: Протягиваем знакомить с поэтичным сборником Нила Гилевича «Октавы». Верши со сборника читая Стась Дедерка.
2: Я хаджу, закаханы у твои краевиды, и шапчу, як признанне, о, край дороги, знов несу тебе усповедь тревоги и крыуды, и великой любови малые грохи. Кольки доля не судить мне у свете вандровок, я вернуся навек до берозов твоих. Только из родного долу у родной дуброве, як не древом, травой прорасту для живых. Люблю тебе житё любовью кровной. Я не на хлебник твой, я на землю не для того пришел, каб жменей полной утехи брать. Я отдавать люблю. Тым, что зрабил, любов я вымираю. И коли мой апошний час пробье, повинен ведать я, что помираю, отдавши все до кропельки тебе. Тут, меж гэтых пагоркаў, у гэтых барах и дубровах, каля гэтых азёраў и рэк, каля гэтых крыніц, узышла и узрасла на вякі наша родная мова, и ніяка інакшай яе немагчыма уявіць. Кожным гукам и словам по каліўцу тут прарастала, разам с кожной травінкай и зёлкай, наименнями их. Что ж за диво, что нашей душой неумеручую стало? Мы ж и сами узышли и узросли тут с глыбинь вековых. Через заросник инея у ранешнем лесе пробирается солнце, тихусенько так, затаивши дыхание, хотя б не отрести гэты цуд, что створил найвялікшы мастак. И все ж некую ниточку здесь зашапила, сколыхнулась голка, пыл срэбны курыть. Ну и ну, нават дотыку промня хапіла, каб парушыўшы чары красу разбурыць. Святочны, старажытны дух калядны, магічны дух язычніцкіх акрас, смалення дух, дух кміну і каляндры, дух на шасце падвешаных каўбас. Калісьці ўсемагутны, ўсеўладны, што ж на куцю ты не збіраеш нас? Як не ў прыкмет ты выветрыўся дух із нашых хат,

0: Радио Рація.
1: Перша білоруська незалежна FM-станція.
2: 18 година в Білорусі, 17 у Польщі. Война в Украине. Российцы бьют по складу. Тихановская отправилась в Нью-Йорк на Генассамблею ООН. Лауреата у премии «Гидроиц» обвестят 7 листопада у Гданьску. У студии с новинами Стась Дедерка. 1670 день войны. Российские оккупанты ударили по складах экомаркета на Киевщине. Про это пишут местные паблики. У вугле с 5 миллионов квадратных метров сучасных складских помешканий в Украине знищено уже более 2 миллионов, поведомляя Financial Times. Только за прошлые месяцы российские удары пошкодили и знищили калявля 900 тысяч квадратных метров складов. Разом с ними под удар трапляют размещения. Меркавальные центры, гандлевые сетки, іншая логистика, без якой товары просто не доезжают до крамов. Выдание пишет, что бизнесу доводится переносить запасы на невеликие склады, размерковывать товары помеж крамами и шукать новые маршруты. Удары бьют и по бюджете. Поводле оценки украинских уладов, за таких атак у держава может не доотрымать каля 1,5 миллиарда податковых поступлений. Тихановская отправилась в Нью-Йорк. Демократичная лидерка Беларуси примет удел в мероприемствах Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Про это она поведомила у своем телеграм-канале.
3: Дорогие, я уже у дороги в Нью-Йорк на первый тыдень высокого уровня Генассамблеи ООН. Это завсёды вельми насыщенные дни, когда у одном месте собираются сусветные лидеры и можно за несколько дней провести десятки, а то и сотни важных разговоров. Тому у меня на первый шмат встреч. Будем говорить про вызволение политвязнев, про думку белорусов про безопасность и независимость нашей страны. И очень важно нагадывать, когда свет обмерковывает будущее нашего региона, Беларусь не может оставаться просто рядком побач с Россией. У нас есть свой голос и свои интересы. Буду держать вас в курсе, как все проходит. До встречи.
2: Вядома, што 21 верасня на палёх тыдня высокага ўзроўню Генасамблея ООН пройдзе міністэрская сустрэча, прысвечаная пагрозе, якую Беларусь прадстаўляе для рэгіянальнай міжнароднай бяспекі. Яе праведуюць у развязы Латвія сумесна з Эстоніяй, Ірляндыяй, Літовой, Польшчай, Швецыяй і Украінай. Сярод іншых удзельнікі абмяркуюць прымяненне транснацыянальных рэпрэсіяў супраць грамадзянаў Беларусі за мяжой. У рамках гэтай падзеі адбудзецца брыфінг Тихановскай. Репрессию Беларуси. Правооборонцы звертаются до былых политвязнев с закликом досылать желтые бирки и доветки об вызволении. Как означает правооборонший центр «Весна», так званые «махшоты» – фотоподарыштам стали особным керунком фотоздымки. С 20-го года про такую фотосессию прошли сотни тысяч у белорусов и белорусок, затриманных поводле политичных причин. Цитата. «Гэтые махшоты – каштовны документы памяти, якія зафиксовали эмоции и стан человека за кратами. Для некоторых с политвязнев это единый фотоздымок за 5 годов життя». Белосток. У хабе «Новая земля» отбылася сустрэча с прадстаўнікамі незалежнага профсоюза беларусаў Польшчы «Еднасць». Чальцы организации імкнуцца аб'яднаць релякантаў і мігрантаў для супольнай обороны своих працоўных и социальных правоў, кажа старшыня профсоюзу Миколай Мінкоў.
4: Мы зарегистрировались, але мы не маем такой особной юридичной особы польской. Это, на самом деле, вельми тяжко свое собистое. Мы являемся часткой профсоюза Конфедерации працы польского. И как филия такая, у них такая система в этом профсоюзе, у складе шмат разных профсоюзов меньших. И мы являемся часткой этого профсоюза, але маем так само свою незалежность и особовость.
2: Профсоюз «Єдність» уже назапашивает первый досвід деятельности в Польше.
4: Мы оказываем консультации по справах, связанных с працедавцами, взаимоотношения с працедавцами. Так само, когда есть уже такие потребная допомога, больше юридичная, у нас есть юристы в профсоюзе, которые могут подготовить скаргу в той же ПИП, и написать у ЗУС, и так само скласти позов у суд працовный. То есть такая может быть допомога.
2: На сустрэчы прысутныя задалі шмат пытанняў, якія тычыліся праблемаў з банкамі і легалізацыі, са звальненнямі ў сталым узросце, з рознымі канфліктамі з працадаўцамі. Прадстаўнікі прафсаюзу заклікалі далучацца да іх шэрагаў, бо абараніць свае правы значна эфектыўней калектыўнай з дапамогай афіцыйнай інстытуцыі. Про літаратуру лаўрэаты прэміі «Гідройця» будуць абвешчаныя 7 лістападу ў Гданьску. Гэта найбуйнейшая літаратурная прэмія, якая ўручаецца штогод за найлепшую кнігу прозы на беларускай мове. Сёлета прэмія адзначае сваё 15-годдзе. У Еўрапейскім цэнтры салідарнасці будуць абвешчаныя пераможцы прэміі, пройдуць аўтарскія сустрэчы, дыскусіі, выстава, кірмаш беларускай кнігі ды іншыя падзеі. Сёлета ў кароткі спіс прэміі ўвайшлі наступныя кнігі: «Халодныя землі» Александра Карнаух, «Радзіна» з Быхслупоўскі, «Боў і мерці» ў Хротня Дзяніс Трусаў, «Пентаквантар» Артём Шуканаў, яшчэ два ўдзельнікі «Зашыфраваныя ў мэтах бяспекі». Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на акаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз на двор'е.
2: Заўтра ў панядзелак 21 верасня на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі, часам дождж, вецер парывамі 14 метраў за секунду, тэмпература паветра ўначы плюс 9-11 градусаў, удзень 13-15 цяпла.
0: Радыё «Рацыя» – першае трансгранічнае радыё FM.
5: Православная программа «Крыночка». Проповедь на библейские темы. Запрошая отец Георгий Рой.

0: Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 19 година у Беларуси, 18 у Польши. Война в Украине. Оборонцам не хапая ракетов. Белорусские заводы скорочают вытворчесть. Школе у Новоградку присвоили имя Дроздовича. У студии с новинами Стась Дедерка. 1670 день войны. Украина может не публично отреагировать на працу Беларуси ретрансляторов, которые помогают керовать российскими дронами. Про это выдание позерк заявил амбассадор по особливых доручениях Министерства замежных справ Украины Ярослав Черногор. Повод для украинского боку 4 ретранслятора у Гомельской области обновили працу в вересне. И они повеличивают далекость полета беспилотников и позволяют керовать ими оружием реального часу. У Киеве стверджают, что с их допомогой 13 вересня были атакованы украинские техники и заправочные станции каля польской мяжи. Тем часом авиаэксперт Константин Криволап констатуе, в Украине суцельный дефицит по всех ракетах. Выдаткована вельми шмат запасов. Ракетов не хапае не только для борьбы с баллистикой, але и для обычных поветренных целей. Проблема обвострилась из-за реактивных дронов шахедов. Заяву о передаче Немеччины 10 ракетов-перехопников Криволап назвал имитацией бурной деятельности. Три найбуйнейшие металлургичные заводы Украины спынили працу после российских атак. У початку вересня Россия нанесла удары баллистичными ракетами по заводах у Запорожской и Днепропетровской областях. На их приходилось 90% вытворчести стали в Украине. Целями ударов стали доменные печи предприемства. У вынику атак загинули 17 рабочих, а вся сталелитейная галина опынулась под погрозой, пишет Financial Times. Теперь неведомо, сколько часу спотребится для обновления вытворчести. У протяг темы Минский аэропорт массово затримливает рейсы в Россию. Два сегодняшние рейсы в Москву вогуле отмененные. Затримки закранули и иншие направки. Борт у Стамбул вылетел на 1:35 позднее от запланованного. На 1 спозняется самолет до Кутаиси, на 50 до Ташкента. Усе гэтые полеты Белавия выконывая праз территорию России, а там уведены обмежевание у сувязи с атакой украинских дронов. Про экономику. Официальная статистика поведомляет про рост белорусской промысловости, але яе реальный стан можно просочить по внутренних документах самого Министерства экономики. Представительство по экономике и финансах Объединенного переходного кабинета Беларуси проанализовало бюллетень Науково-доследчего экономичного института Минэкономики с выниками опытания керовников промысловых предприемств. Один из ключевых сигналов – падение попыту. За месяц его баланс снизился на 14 пунктов и перешел в отмовную зону до минус 6. На предприемствах скорочается вытворчесть, про это поведомили 36% опытанных керовников, погрешаются и финансовые показчики. 34% предприемствов поведомили про снижение прибытку, а средняя рентабельность галины склала менее за 7%. Таким чином, зауважают эксперты АПКБ, реальный стан белорусской промысловости адлюстровывают не телевизийные сводки, а лічбы ва ўнутраных дакументах дзяржорганаў. У Беларуси растет колькость шпитализации у ВРВИ острыми респираторными вирусными инфекциями. Причем фиксуются тяжкие респираторные инфекции, которые перерастают у пневмонии. Мают место и так званые атиповые узбуджальники. Про это проинформовали у Минской городской клиничной инфекционной больницы. Рост захворывания усупал с початком научального года. Грипп покуль не региструет, сезон почнется позднее. Школе у Новоградку присвоили имя Язепа Дроздовича. Имя белорусского мастака, этнографа и письменника теперь носит средняя школа номер 7. Как рассказала директорка школы Алина Казак, как отримать сгоду на присвоение имя, довелось шукать свояков мастака. Дроздович не имел детей, тому знайсти его родных было непросто. Урэшті супрацовники музею имя Дроздовича у Шаркаўшчынскім районе допомогли отшукать далекого свояка, який дал сгоду. Поводле директорки, лёс Дроздовича щільно зв'язаний з Новоградком, у приватності у 1927-29 годах він викладав малювання у Новоградській білоруській гімназії, створив цикль праців, присвячених Новоградщині. Наші новини доступні так само на сайті racia.com або на аккаунтах рації у соцсетках і месенджерах. Черговий випуск праз годину.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У бліжэйшы панядзелак на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі, часам дождж, вецер парывамі 14 метраў за секунду, тэмпература паветра ўначы плюс 9-11, удзень 13-15 цяпла.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
3: Што-то не так!
4: Штосьці не так! Агляд абсурдных навін у Беларусі па за межамі.
5: Вітаем. Ці можна уявіць сабе больш небяспечны крок, чым просьба пісаць па-беларуску ў суполцы беларусы ў Варшаве? Для часткі каментатараў гэта нечакана аказалася амаль моўнай сегрэгацыяй. Тым часам расійская каманда Новасібірскага крэматорыя паляпшае вынікі на чэмпіянаце свету па капанні магіл. А школы ў Беларусі збіраюць дзяцей звесткі пра заробкі, пасады і стаж іх бацькоў. Пра абаронцаў рускага міру, міжнародныя спартыўныя поспехі і анкету, пасля якой хочацца схаваць грошы пад матрас яшчэ глыбей, у новым выпуску перадачы «Штосьці не так». Калі вам падаецца, што з гэтым нешта не так, вам не падаецца.

0: занята.
1: Огляд громадско-політичних новин. Что на Семидюнце было не так? От понеделка до недели.
2: Какие в итоге так званого свята народной єдності? На во что его увели? И что с ним не так? Про это иншая историк и журналист Євген Меркіс у разговоре с Миколом Бенько.
3: Євген, питання для тебе, как для историка, так, что это за свято такое 17 вересня?
4: Мне здається, что вот это свято 17 вересня, день там з'єднання Беларуси, оно... Конечно, в первую чергу в сегодняшних условиях идеологичное, и оно не исторично склавшееся. Были спробы сделать его святом, но неяк оно не прижилось. Там, может быть, это с одного боку, потому что там Другая Светная война перекреслила трохи эмоции и воспоминания вокруг этой подеи. Может быть, потому что она просто ну, по натуральных причинах досить суперечливая. Мы эту подею не вырашали. Это нас без нас женили, кажут. Это было вырешено в Москве авторитарной уладой, диктатурой, которая шмат чего и кепского наробила людям.
3: Ну, все ж таки контекст, так, уведение даденого так званого свята. Вот, сгадаем, оно не 21-го года, по-моему, так пришло отзначаться.
4: Так, конечно, тут это видовочно связано еще и с этим вот антизаходницким накерунком трендом, антипольским, потому что, кроме уведения этого так званого свята, мы же бачим еще и шматлікие иншие проявы антипольскости, когда у белорусской державы зараз массово взялись там 10 закидывать, больше не займаться там доглядом, а 10 просто снищать места, связанные с поляками, польской этничной меньшестью, с агульными нашими подеями минулого, еще там 18-го стагодия, там часов повстання Костюшки, часов там 1863-64 года повстання Калиновского. Тому, конечно, это так само вельми негативный тренд, коли под ширмой когось-то нібито позитивного насамрэч просовывать этот наратив, что ось поляки все кепские, вам треба ненавидеть поляков, там жить этой ненавистью. То это спроба развязания вот этой той самой межэтнічнай варажнечы, за которую...
3: Пушок знешнего насамрэч... врага.
4: Так, так, так, потому что на его вельми просто списать шматлікие унутраные недохопы, пролики действенного режима, действенной политики державы.
3: Что меня особисто здивляет, так, хотя, здаецца, уже не повинно, коли я читаю державную прессу, альбо гляжу сюжеты, якія выходят на телеканалах официйных, на полных таких щах серьезных пропагандисты робить выгляд, что свято уже мае великую историю, так на полном серьезе про это расповедаюсь. Ну и районные идеологи подхопили это все, и теперь там некие фесты ладятся, святы, флешмобы и так далее. Ну то есть некая дивная реальность на самом деле выглядит. То есть свято на самом деле абсолютно штучное, недавно заявилось, а робить выгляд, что оно такое, видишь, спродвешное.
4: Ну так, и некоторые бачат подобенство там со спробой введения этого единства, как это называется, единение там в России, да, вот это свято так само. Ну, оно не приживается, да. Вы не глядишь на помпоку и в социальных сетках, часом трапляются эти дописы, и там опошние дни все это вся хваля публикации там про лагерь у Березе Карпурской, вот это нагнетание, как я уже сказал, ненависти фактично для поляков не спрацовывает все равно, да.
3: А чему не спрацовывает, на вашу думку?
4: Мне остается, что все ж таки первая причина, что это досить далеко было. Про это уже не засталось в живой памяти шмат у кого. Ну, там остались, может, некие бабули, эти, ну, вот прабабули, прадядули шмат у кого. То есть, что-то там еще зачапили в своем юнацтве, а все ж таки шмат такие подеи у истории, яны часто грунтуются на вот этой теории там трех поколений, когда уже возникают живые светки эпохи, то уже тяжее просовывать эти нарративы. Мы, до речи, зараз это бачим и с нарративом, связанным с другой соседной войной, да, нас пробуют напомповывать, протягивать, но оно уже не так живо воспринимается, как я памятаю, еще у 90-х, у нулявых, потому что, ну, мое поколение еще, у нас бабули и дедули это застали, хотя бы детьми, альбо там поспели трохи повоевать. А сегодняшнее поколение, ну, уже прошло три поколения, уже тяжее на этом, что называется, выехать. Так и из подеи 39-го года, да, 17 вересня. Как я уже сказал, она просто была войной, шматучим пирог.
3: Финальное питание на конт криводуши. Так? Мне вельми подобается у двухкоси, как идеологи, пропагандисты виноватить межвоенную Польшу так, у тем, что белорусские школы закрывались, людям не давали себе отшивать белорусами. Вот, і гэта гаворыць тыя, хто фактычна русіфікацыю брутальную так ажыццяўляюць у дадзены момант.
4: Так, там фактычна шмат чаго з таго, што яны пішуць, гэта насамрэч тое, што яны зараз здзяйсняюць, і пераслед там беларускамоўных, і прыгнятанне, знішчэнне фактычна там шмат чаго жывога, адукацыі, беларускай культуры сапраўднай, такой яшчэ жывой, а пераслед палітычных праціўнікаў рэжыма, то ўжо мяне абвінавачваюць палякаў у 20-30-х годах, але ну, у сённяшніх умовах, калі вы абвінавачваеце іншых і самі фактычна тое робіце адзін у адзін, прычым у значна большых памерах, у значна больш жорсткай сістэме, са значна меншай колькасцю магчымасцяў людзей там абараніць сябе, у тым ліку там праз суд і гэтак далей, ну гэта выглядае яшчэ больш дзіка. Гэта вам потым самім жа ўсё і вернецца, да, таму што ў 21-м стагоддзі Google памятае ўсё.
2: Гісторык і журналіст Яўген Меркіс у размове з Міколам Бянько паразважаў наконт так званага свята народная єднасці ў Беларусі.
1: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так ад панядзелка да нядзелі.

0: гэта была перадача «Штосьці не так». Тыдзень пражылі, дзякуй Богу.
1: Што-то не так!
2: Штосьці не так! Агляд абсурдных навін у Беларусі па замежжах.
1: Што-то не так!
3: Валюту лопатой грабе, кто понавешал повсюль БЧБ, кто нашим гражданам каждый день в рот, кто

0: тебе.
1: Радио Рація.
2: Першая беларуская незалежная FM-станция.
3: 20-я година у Беларуси, 19-я у Польши. Украина-российская война. Наймацнейший удар по Москве. Ровно 1500 дён узняволения экс-супрацовник КДБ с Борисова. Бельск-Подляски рыхтуется до Бардовской оси. С новинами стась Дедерка. 1670 день войны. Украинцы ударили по Москве розными ракетами и дронами. У московском регионе этой ночью вельми отчувально спрацевали наши дальнобойные отказы, написал президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале. Есть поражение одного из ключевых предприемств у нафтовой промысловости РФ и объекта логистики агрессора. Это миллиарды доляров, которые подтримливают войсковую машину. Конец статы. Зеленский отзначил, что кроме дрона Украина упершиню выкарыстала балістычную ракету украинской вытворчасти «Пеликан», а так само крылатые ракеты «Фляминга». На думку украинского президента, Москва повинна не будавать эшелинованные кольцы супрацьпаветерной обороны за кошт інших регионов, а завершить свою жорсткую войну и обрать мир. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал атаку наймацнейшей за весь час войны. Поводле его, на подступах до Москвы и над городом были сбиты больше за 400 дронов, а на розных рубежах каля 1600. Под ударом у приватности опынулся нафтоперапрацовчий завод у Капотни. У Москвы и в области так само пошкодженные жилые дамы и іншие объекты. Улады поведомили про двух загинулых и 20 потерпелых. У московских аэропортах затримали або отменили больше за 400 рейсов. Отзначу, что сегодня в России опошний день выборов у Держдуму. Репрессии в Беларуси. Станом на сегодня признанные политичными вязнями 886 человек. Усяго с початку президентской кампании 2020 года таки статус отримали 4815 особов. Гэтая лічба называя правооборонший центр «Вясна». У свою чергу инициатива «Диссидент Бай» поведомляє про 935 політичних зняволених станом на сьогодні. З їх 119 жанчинов, 20 чоловік були відправлені на примусове лячення. Поводле Белорусской ассоциации журналистов, за кратами застаються 15 представників і представниць медіа. Ровно 1500 дён узняволення Ілля Трубін з Борисова. Вядома, што ён з'яўляўся супрацоўнікам Камітэту дзяржбяспекі, але ў 2011-м звольняўся. Паводле матэрыялаў следства, Трубін здзейсніў падпалы двух парталаў сістэмы збору платы за праезд на дарогах Белтол у Барысаўскім раёне. Вырак суду – 16 гадоў пазбаўлення волі ў калёні. 2 гады тому Беларусь стала краиной-партнером БРИКС. У 18-м саммите этого международного объединения, который прошел в Индии, от официального Менску принял удел министр замежных справ Максим Рыжанков. Хотя еще на початку года на свой визит в Индию, деля перемовов с премьер-министром Нарендры Модди, вельми сподевался Лукашенко. У индийского керовництва есть иншее, больше важное питание, чем такая встреча, каже экспертка Рады внешней политики «Украинская призма» Воль Ворожбит.
4: Індія теж намагається балансувати дуже сильно і, до прикладу, там, у співпраці з Заходом. Тому, на мою думку, це було таким певним сигналом несприйняття, власне, також Лукашенки особисто. Хоча, ну, як ми бачимо, то міністр закордонних справ відвідав саміт.
3: Таким чином, для прем'єр-міністра Модді жадання Лукашенки зустрітися – це не те, до чого варто прислуховуватися.
4: Він достатньо вибірковий і намагається це все ж таки балансувати, тому білоруський диктатор, мабуть, не та людина, з якою би він хотів наразі спілкуватися.
3: Нагадаю, що про ожидання зустрітися з Модді на саміті БРИКС Лукашенко заявляв у студені, віншуючи індійського прем'єра з Днем Республіки. Про культуру. 23-24 кастрычніка у Бельску под Ляскем у 31 раз отбудется фестиваль белорусской бардовской авторской песни «Бардовская осень». Як говорится в анонсе, сёлета фест знову пропонує не только слухать, але и удельничать. Пройдя онлайн-конкурс для авторов и выконавцев, подробязности про умову уделу шукайте у регламенте на сайте организаторов tutaka.org. Программа «Бардовская осень» будет опубликована неузабаве, уваход на все подеи вольны. Наши новины доступны так само на сайте racia.com альбо на аккаунтах Рации у соцсетках и мессенджерах.
1: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: У понеделок, 21 вересня, на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі, часам дождж, вецер парывамі 14 метраў за секунду, тэмпература паветра ўначы плюс 9-11, удзень 13-15 цяпла.
1: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «Эр».

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 21 година у Беларуси, 20 у Польши. Война в Украине. Российцы бьют по складу. Тихановская отправилась у Нью-Йорк на Генассамблею ООН. Лауреата у премии «Гидроид» обвестить 7 листопада у Гданьску. С новинами стась ДДРК. 1670 день войны. Российские оккупанты ударили по складах эко-маркета на Киевщине. Про это пишут мясцовые паблики. В угле с 5 миллионов квадратных метров сучасных складских помешканий в Украине знищено уже более 2 миллионов, поведомляя Financial Times. Только за прошлые месяцы российские удары пошкодили и знищили коля 900 тысяч квадратных метров складов. Разом с ними под удар трапляют размерковальные центры, гандлёвыя сеткі, іншая лагістыка, без якой тавары просто не даязджаюць да крамаў. Выданне піша, што бізнесу даводзіцца пераносіць запасы на невялікія склады, размяркоўваць тавары паміж крамамі і шукаць новыя маршруты. Удары б'юць і па бюджэце. Паводле ацэнкі ўкраінскіх уладаў, за такіх атакаў дзяржава можа недаатрымаць каля 1,5 мільярда падатковых паступленняў. Тихановская отправилась в Нью-Йорк. Демократичная лидерка Беларуси примет удел в мероприемствах Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Про это она поведомила в своем телеграм-канале.
3: Дорогие, я уже у дороги в Нью-Йорк на первый тыдень высокого уровня Генассамблеи ООН. Это за все довольно насыщенные дни, когда у одном месте собираются сусветные лидеры и можно за несколько дней провести десятки, а то и сотни важных разговоров. Тому у меня на первый шмат встреч. Будем говорить про вызволение политвязня, про патриотизм, рынку беларусов, про безпеку и незалежность нашей страны. И очень важно нагадывать, когда свет обмерковывает будущее нашего региона, Беларусь не может оставаться просто родком побач с Россией. У нас есть свой голос и свои интересы. Буду держать вас в курсе, как все проходит. До встречи.
2: Ведомо, что 21 вересня на полях тыдня высокого уровня Генассамблеи ООН пройдет министерская встреча, присвященная погрозе, которую Республика Беларусь представляет для региональной международной безпеки. Ее проведут в развязке Латвия, совместно с Эстонией, Ирландией, Литовой, Польшей, Швецией и Украиной. Серед інших удельники обмеркуют применение транснациональных репрессий супроти громадянам Беларуси за межой. В рамках этой подеи отбудется брифинг Тихановской. Репрессии в Беларуси. Правооборонцы звертаются до былых политвязнев с закликом досылать желтые бирки и доведки об вызволении. Как означает правооборонший центр «Весна», махшоты, фото под арештом, стали особным керунком фотоздымки. С 20-го года про такую фотосессию прошли сотни тысяч белорусов и белорусок, затриманных поводле политичных причин. Цитата. «Гэтые махшоты – каштовные документы памяти, якія зафиксовали эмоции и стан человека за кратами. Для некоторых с политвязнев гэта адзіны фотаздымак за 5 гадоў жыцця». Белосток. У хабе «Новая земля» отбылася сустрэча с прадстаўнікамі незалежнага профсоюзу беларусаў Польшчы «Еднасць». Чальцы организации імкнуцца аб'яднаць релякантаў і мігрантаў для супольнай обороны своих працоўных и социальных правоў, кажа старшыня профсоюзу Миколай Мінкоў.
4: Мы зарегистрировались, але мы не маем такой особной юридичной особы польской. Гэта насамрэч вельмі тяжко свою особистую. Мы з'яўляемся часткай профсоюза Федерация працы польского. И как ну, филия такая, у них такая система в этом профсоюзе, у складе шмат разных профсоюзов меньших. И мы з'являемся часткой этого профсоюза, але маем так само свою ну, незалежность и особовость.
2: Профсоюз «Єдность» уже назапашивает первый досвід деятельности у Польши.
4: Мы оказываем консультации по справах, связанные с працедавцами, взаимоотношения с працедавцами. Так само, коли есть уже такие потребная допомога, больше юридичная, у нас есть юристы в профсоюзе, которые могут подготовить скаргу у той же ПИП, и написать у ЗУС, и так само скласти позов у суд працовный. То есть такая может быть допомога.
2: На встрече присутные задали шмат питання, у якія тычыліся проблема с банками и легализацией, со звольнениями у сталом узросте, с розными конфликтами с працедавцами. Працедавники профсоюзу закликали долучаться до их шерегов, бо баранить свои правы значно эффективнее коллективной с допомогой официйной институции. Про литературу. Лауреаты премии «Гідройця» будут обвешчаны 7 листопада у Гданьску. Мінску. Гэта найбуйнейшая літаратурная прэмія, якая ўручаецца штогод за найлепшую кнігу прозы на беларускай мове. Сёлета прэмія адзначае сваё 15-годдзе. У Еўрапейскім цэнтры салідарнасці будуць абвешчаныя пераможцы прэміі, пройдуць аўтарскія сустрэчы, дыскусіі, выстава, кірмаш беларускай кнігі ды іншыя падзеі. Сёлета ў кароткі спіс прэміі ўвайшлі наступныя кнігі: «Холодныя землі» Александр Карнаух, «Радзіна» Збых Слупоўскі, «Боў і мерць» Ухротня Дзяніс Трусаў, «Пентаквантар» Артём Шуканаў, яшчэ два ўдзельнікі «Зашыфраваныя» у мэтах бяспекі. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў сацсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У панядзелак 21 верасня на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі, часам дождж, вецер парывамі 14 метраў за секунду, тэмпература паветра ўначы плюс 9-11, удзень 13-15 цяпла.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Программа створана при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Спадляшча родам. Месцы, подеи, люди. Истории месцев родом Спадляшча.
5: Спевати? То я спевала от детства, с маленькости. А жиди приходили до мамы и говорили: «Ой, Кольова, скажи, так ваша девчинка не спевала так. Вона проспевает свою долю. Вона такие песни спевает. Кто ей научил? А мне никто не научил. Я раз что-то учу уже».

0: Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 у Польши. Украина-российская война. Наймацнейший удар по Москве. Ровно 1500 дён узняволення экс-супрацовник КДБ с Борисова. Бельск-Подляски рыхтуется до Бардовской восьми. С новинами Стась Дедерка. 1670 день войны. Украинцы ударили по Москве розными ракетами и дронами. У московском регионе этой ночью вельми отчувально спрацевали наши дальнобойные отказы, написал президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале. Есть поражение одного из ключевых предприемств у нафтовой промысловости РФ и объекта логистики агрессора. Это миллиарды доляров, которые подтримливают войсковую машину. Конец статы. Зеленский отзначил, что кроме дрона Украина на упершиню выкрастала баллистичную ракету украинской вытворчести «Пеликан», а так само крылатые ракеты «Фляминга». На думку украинского президента, Москва повинна не будовать эшелинованные кольцы супротиповетерной обороны за кошт инших регионов, а завершить свою жорсткую войну и обрать мир. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал атаку наймацнейшей за весь час войны. Поводле его, на подступах до Москвы и над городом были сбиты больше за 400 дронов, а на разных рубежах каля 1600. Под ударом у приватности опынулся нафтоперепрацовчий завод у Капотни. У Москвы и в области так само пошкодженные жилые дома и иншие объекты. Улады поведомили про двух загинулых и 20 потерпелых. У московских аэропортах затримали або отменили больше за 400 рейсов. Отзначу, что сегодня в России опошний день выборов у Держдумы. Репрессии в Беларуси. Станом на сегодня признанные политичными вязнями 886 человек. Усяго с початку президентской кампании 2020 года такий статус отримали 4815 особов. Гэтая лічба называе правоабарончы центр «Вясна». У свою чергу ініціатива «Дисидент Бай» поведомляє про 935 політичних зняволених станом на сегодня. З їх 119 жанчинов, 20 человек были отправлены на примусовое лечение. Поводле Беларускай ассоциации журналистов за кратами застаются 15 представников и представницев медиа. Ровно 1500 дён узняволення Ілля Трубін з Борисова. Вядома, што ён з'яўляўся супрацоўнікам Камітэту дзяржбяспекі, але ў 2011-м звольняўся. Паводле матэрыялаў следства, Трубін здзейсніў падпалы двух парталаў сістэмы збору платы за праезд на дарогах Белтол у Барысаўскім раёне. Вырак суду – 16 гадоў пазбаўлення волі ў калёні. 2 года тому Беларусь стала краиной-партнером БРИКС. У 18-м саммите этого международного объединения, который прошел в Индии, от официального Минску принял удел министр замежных справов Максим Рыжанков. Хотя еще на початку года на свой визит в Индию, деля перемовов с премьер-министром Нарендрой Модди, вельми сподевался Лукашенко. У индийского керовництва есть иншие, больше важные пытания, чем такая встреча, каже экспертка Рады внешней политики «Украинская призма» Вольга Ворожбит.
3: Індія теж намагається балансувати дуже сильно і, наприклад, там у співпраці з Заходом. Тому, на мою думку, це було таким певним сигналом несприйняття власне також Лукашенки особисто. Хоча, ну, як ми бачимо, то міністр закордонних справ відвідав саміт.
2: Таким чином, для прем'єр-міністра Модді жадання Лукашенки зустрітися – це не те, до чого варто прислуховуватися.
3: Він достатньо вибірковий і намагається це все ж таки балансувати, тому білоруський диктатор, мабуть, не та людина, з якою би він хотів наразі спілкуватися.
2: Нагадаю, що про ожидання зустрітися з Модді на саміті БРИКС Лукашенко заявляв у студені, віншуючи індійського прем'єра з Днем Республіки. Про культуру. 23-24 кастрычніка у Бельску под Ляскем у 31 раз отбудется фестиваль беларускай бардовской авторской песни «Бардовская осень». Як говорится в анонсе, сёлета фест знов пропануе не только слухать, але и удельничать. Пройдя онлайн-конкурс для авторов и выканавцев, подробязности про мову уделу шукайте у регламенте на сайте организаторов tutaka.org. Программа «Бардовская осень» будет опубликована не у забаве, у ваход на все подеи вольны. Наши новины доступны так само на сайте рация.ком, альбо на аккаунтах рации у соцсетках и мессенджеров.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У понеделок, 21 вересня, на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі, часам дождж, вецер парывамі 14 метраў за секунду, тэмпература паветра ўначы плюс 9-11, удзень 13-15 цяпла.
0: Радыё «Рацыя» – першае трансгранічнае радыё FM.

Повальное подорожье у свет музыки диско, хаус, дефанк. Авторские миксы у эфиры Радио Рация от диджей Рики. In the mix. Радио Рация.

0: Философские нотатки.
1: Вы слухали белорусскую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу!

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.com.
2: Пороча скривита, бапаня трешка меня вы.

кати свои машины, дай моим следам спокойно легче. Ладжу я с тобой нелепшим чином, але тут уже я куда есть. Город мой, порох мой, отпусти.